0: Ой, карта, карта.
1: О, добро, дай мне на дына.
0: Ну?
1: Ту линдой, линдой, помани им по линдой.
0: Ай, на нору просидеть, то чутать.
1: Призоня гаусит.
0: Ну, гарай.
1: Ту линдой, линдой, помани им по линдой.
0: Ту линдой, линдой, помани им по линдой.
1: От того вирус, вирус, не курис, не линдо.
0: Стало вирус, не курис, не линдо.
1: Там воду ней, прокайтуая.
0: Того дал ней, прокайтуая.
1: А то бездар, нори, нори.
0: Ai, tu nenori su tokiais dalykais susiimti.
1: Sveikinam, prizas jūsų, jūs laimėjote G&G sindikato autografų knygelę.
0: Ačiū.
1: Atvešime jums į namus, iki.
0: Viso.